0: 4 часа 49 минут.
1: ЭХР Плюс. Только хиты.

0: хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 24 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: 6:29.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 24 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 24 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза – Aicinaus rožu parādi no 4. Līdz 6. jūnijam. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu. Iedvesmojies sapņu dārzam. Rīga Plaza – tava atelpa.
0: В сотрудничестве с ПТА ЛВ.
3: Новый трек на ЭХР+.

0: 21 минута.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Далее.
3: Next.
4: Un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
5: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
6: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
5: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
6: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
2: Stockmann vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stockmann LV. Izmanto kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stockmann.
7: Sīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
8: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
9: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilirbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
10: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Tātad radioreklāma.lv aizpildi anketu un saņem piedāvājumu. 7 часов 32 минуты.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
0: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 24 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. В сотрудничестве с ПТА ЛВ.
2: ЭХР Плюс.
1: Только хиты.

0: 7:52.
1: Бодрое утро вместе с ЭХР Плюс и ПТА ЛВ.

0: 35%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect.lv, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Ты главный повод вернуться в город и больше не прощаться.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Кассе Нукай выгодные цены каждый день. Пеларгония евро 49 центов. Туристический стул 4,99. Гриль всего 79,99. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Цитаруна. Мешпилс. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
7: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV. Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
8: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
9: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79, un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: 8:31.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 24 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза». В сотрудничестве с ПТА ЛВ.

0: 8:37.
1: Автоселект ЛВ – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect.lv, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Далее.
3: Next.

0: обнаружили скол или трещину на лобовом стекле, не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
4: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на 1000 товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
5: Эй, брален, меня порваться. Съел сегодня.
6: Паника? Нет.

0: Tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātori un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Эй, брален, меня пару раз, сел сегодня.
6: Паника?
5: Не.

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
1: ЭХР Плюс. О погоде.
0: Прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 24 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: 5%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Далее. Next.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Реклама для предпринимателей.
6: Почему такая грустная?
7: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
8: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
7: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
9: Эй, выпускник основной школы! Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера, обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
10: Эй, брален, меня порваться, сел сюда.
11: Паника? Нет.

0: Tatjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогуртовые коктейли Карумс 85 центов. И печенье Барни 3 вида евро 79. Зем-Зем цены в Мего.
6: Третью неделю в

0: 9:28.
1: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 24 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
1: Эй, выпускник основной школы! Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера, обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
2: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
3: Латвия vajag премьеру no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
1: EHR.FM представляет
5: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
1: Только хиты.
5: EHR Plus о погоде.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 24 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
7: Rīga Plaza aicina uz rožu parādi no 4. līdz 6. jūnijam. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu iedvesmojies sapņu dārzam. Rīga Plaza – tava atelpa!

0: что ты услышишь дальше.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: В Касинукай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 46 сантиметров, 199 евро. Мойка высокого давления Стэнли, 89,99. Пятиместный комплект садовой мебели, всего 299 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocinu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
9: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
10: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 24 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза aicina uz rožu parādi no 4. līdz 6. jūnijam. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu. Iedvesmojies sapņu dārzam. Rīga Plaza – tava atelpa!

0: поддержку. У микрофона Роберт Берестов. И перед тем, как открыть новый список, давайте напомню, кто на прошлой неделе занял первые 5 позиций. На 5-й строчке были Филатов и Керес. Включи музыку.
1: Номер 5 прошлой недели. Если

Леонид Руденко с треком «Нас не догонят». На той неделе сделал рывок на 6 позиций вверх и разместился на 4-й строчке. Сразу за ними расположился «Лимбо» с треком «С кем ты играешь».

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 11 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Джей Смэш с треком «Бэмби» уступил лидерство, но остался в тройке лучших. А лучшим треком недели стал «Шаде» от Мота, «Бай Инди» и «Хачо».
1: Номер один.

Русский топ. Главное музыкальное голосование снова собрало самые популярные русские треки в одном чарте. Неделя получилась по-настоящему жаркой. Сразу 5 новинок ворвались в список. 2 песни удержали свои позиции 16. Пошли вверх 10, потеряли несколько строчек, а еще 7 композиций вернулись в чарт. Похоже, борьба за места в главном русском топе сейчас

0: Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
1: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самые горячие предложения в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
3: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Когда город засыпает, открывается The Garden.

0: атмосфера, под которую хочется ехать куда-нибудь без навигатора и дедлайнов. Ну а далее еще больше характера и уверенности. Лимба Винчестер.
1: Номер 38.
2: Место сохраняет.

0: Европе Топа. Всем большой привет, кто вместе с нами. Константин Меладзе и Хард Доупа, не пугайся, детка, только что были вместе с нами. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echr.fm и в мобильной аппликации EchoR. Далее у нас «Карнавал. Неотразимая».
1: Номер 36.
0: Возвращаемся.

Русский топ. А вот и одна из новинок этой недели. Gayazov's Brothers с треком «Fiesta». Песня звучит так, будто отпуск начался прямо сегодня. Легкая.

0: Подключайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс. В сотрудничестве с магазинами бытовой техники ПТА ЛВ. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Priekšnieks saka, paņem un aizpild lielo skaisto atskaiti.
2: Kā man viss
1: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
3: Карглаз ремонт, карглаз замена.
4: Анастасия, специалист Карглаз.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглаз ремонт, карглаз замена.
0: Эхо Р Плюс представляет. Крупнейшая тусовка столицы возвращается. Back to лето. Уже 13 июня на Бривибас 96. Русские хиты 2000-х и 20-х на самом большом звуке в городе. На сцене Родион Гурдин и Саша Коврига. 13 июня. Back to лето. Back to лето. Количество мест ограничено. Покупай билет по специальной цене на Ticketshop LV. До встречи уже 13 июня на Бривибас 96.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.

0: Топ. Филатов и Керес сегодня прибавляют сразу две позиции. Трек «Иногда» вместе с нами уже 28 недель, а его лучший результат на минуточку первое место. И это неудивительно, в этой песне есть редкое сочетание легкости, эмоций и мелодии, которая остается в голове надолго. Напомню также, что это кавер на трек «Алсу». Двигаемся дальше, и у нас на очереди Анна Асти «Плачу на техно».
1: Номер 3.

0: приложение Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
2: Главный русский топ.
3: Номер 31.
2: Опускается на 12 мест.

0: знакам «Попрошу тебя» замыкает стартовую десятку. Давай напомню тебе, кто расположился до этого, и врываемся в топ-30.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 40.
0: Сергей Арутюнов и Астера. «Лететь».

0: Los Brothers, Fiesta.
1: Номер 34.
0: Лирик, возле дома твоего.
1: Номер 33.
0: Филатов и Керес, иногда.
1: Номер 32.

0: Air Plus, и это главный русский топ. У микрофона Роберт Берестов, и я распечатываю новую десятку. На старте моя Мишель на малиновой луне, и это новинка этой недели.
1: Номер 30.
2: Новинка

0: miljonu sekotāju Instagram un miljoniem fanu visā pasaulē. 6. jūnijs. Madden Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
2: Septiņi miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
3: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
4: ЭХР.ФМ представляет
5: ЭХР Плюс Рига 96.2 ЭХР Плюс Рига.
4: Только хиты.
5: ЭХР Плюс о погоде.
4: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков.

0: погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Рига Плаза aicina uz rožu parādi no 4. Līdz 6. jūnijam. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu. Iedvesmojies sapņu dārzam. Рига Плаза. Тава Ателпа.
0: Главный русский топ.
2: Номер 29.
0: Поднимается на...

0: Русский топ. Это главный русский топ. Светлана Лобода с треком «Взрослые девочки не плачут» сегодня поднимается на одну позицию. У Светланы недавно были сольные концерты в Токио и Сеуле. Также совсем скоро у нее выходит новый трек, который мы обязательно заценим. Двигаемся дальше прямо по курсу. Последнее на сегодня «Возвращение». И это «Зиверт». Goodbye.
1: Номер 28.
0: Возвращение.

0: круто, работает без боев. Немножко лирики, немножко правды жизни и припев, который быстро становится своим. Ну а дальше эмоции будут только усиливаться. Джонни, эйфория.
1: Номер 26.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:19.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р плюс.

0: теряет сразу 12 позиций. Но трек «Давай не ждать» все равно остается одной из самых ярких песен последних месяцев. Далее у нас подъем, и это «Бьянка». Ой-ой-ой.
1: Номер 24.
2: Поднимается на 7 мест.

0: 0%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect.lv, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,99 €. Graudainais biezpiens smiltene divi veidi 2,29 €. Rimi. Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полидебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
8: Tu brauc, fonā skan EHR aplikācija, un te pēkšņi garām aizgāž EHR kabriķis. Nenokavē iespēju.

Instagramā EHR Kabriķis jūnijā kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens!

0: русский топ. Новый трек «Иду такая» от Крома уверенно набирает обороты в эфире. Песня вышла этой весной и уже попала в ротацию радиостанций. Многие слушатели отмечают, что название и настроение трека напоминают культовый хит 2000-х Дольче Габбана «Верки Сердючки». Но на этот раз это не кавер и ничего общего у этих песен нет. По звучанию это легкий танцевальный поп с элементами современного клубного саунда. Крома, «Иду такая». Давайте слушать.
1: Номер 22.
2: Новинка хит-парада.

0: очередную десятку в главном русском топе. Давайте напомню, кто расположился до этого. И врываемся в топ-20.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 30.
0: Моя Мишель на малиновой луне. Лобода. Взрослые девочки не плачут.
3: Девочка, веди под мамин боли, прячь свою тоску.
2: Номер 28.
0: Зиверт. Гудбай.
2: Номер 27.
0: Мод. Одинок.нет.
2: Номер 26.
0: Джо.

0: вместе с нами, вы на Эхо R+, и это главный русский топ. Главный вопрос сегодня. Смогут ли Мод Бай Индия и Хачо удержать первую позицию на этой неделе? Это мы узнаем уже совсем скоро, будь с нами. Ну а далее, на экваторе чарта у нас Мэри Гу, «Не ревнуй».
1: Номер 20
2: опускается на 12 мест.

Русский топ. Holy Flame сегодня опускается на 7 позиций, но трек «Тону» продолжает уверенно держаться в главном русском топе. Эта песня цепляет...

0: каждую пятницу подводим итоги в главном русском топе. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильта с треком «Силуэт» сегодня опускаются на 3 позиции. Сразу следом еще одно падение, и это Джарахов, «Прайм».
1: Номер 14.
2: Опускается.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 24 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Главный русский топ.
2: Номер 13.
0: Поднимается на 19 мест.

0: самый стремительный взлет недели Дениза «Игрушка» плюс 19 позиций. На данный момент трек в чарте 16 недель, и самая высокая позиция была пятой. Есть все шансы снова это повторить. У нас на очереди новинка этой недели, и это «Ханна, танцуй».
1: Номер 12.
2: Новинка хит-парада.

0: чем повод. Сегодня замыкают еще одну топовую десятку в главном русском топе. Давайте напомню, кто расположился до этого. И врываемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Мэри Гу, «Не ревнуй». Джонни, по

0: 14.
1: Джарахов, Prime.
0: Номер 13.
1: Дениза, Игрушка.
2: Я не твоя игрушка. Оставь этих своих подруг.
0: Номер 12.
1: Ханна, Танцуй. Родион Гордин

0: 30 самых актуальных треков недели. Впереди десятка лучших из лучших. У микрофона Роберт Берестов. Большой тебе привет, если ты подключился к нам недавно. Все самое интересное начинается прямо здесь и сейчас. На 10-й позиции с подъемом на 16 строчек располагается Go Arthur, «Свобода».
1: Номер 10.
2: Поднимается на 16 мест.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 2:22.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р+.
3: Главный русский топ.
2: Номер 9.
3: Опускается на 8 мест.

0: русский топ.
1: Опа! На минуточку, это лидеры прошлой недели. Сегодня они недополучили вашей поддержки и отступили аж на 9-е место. А это значит, что

0: Анастасия, специалист Карглас.
1: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
7: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: Русский топ.
1: Если вдруг окажетесь у Люси Чеботиной в гостях и откроете там холодильник, то почти наверняка найдете там молоко. Певица призналась, что это единственный продукт, который есть у нее всегда, и все ради кофе. А вот с остальным меню у Люси полная свобода. Сегодня это могут быть огурцы и авокадо, а завтра в 2 часа ночи скумбрия с картошкой и с оленями. Судя по всему, главный принцип певицы в еде простой – слушать свой организм. И похоже, он у нее настоящий гурман. Прямо по курсу у нас Филатов и Керес. Включи музыку.
2: Номер 6.
0: Опускается на дно.

0: Хит Топ. Лирик с треком «Кассеты» сегодня делает один шаг вверх. Сразу следом серьезная заявка на победу, и это Нюша с треком «Полароид».
1: Номер 4.
2: Поднимается на 14 мест.

0: что, давай напомню тебе, кто расположился в топовой десятке, после чего представлю нового лидера в главном русском топе.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:15.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Jelgava – Ночной клуб «De Blue». Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
1: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: Далее.
1: Next.
2: Раз, два, выключаем огни. Двери запираем до завтра.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank.lv.
4: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Аэрогриль объемом 8 литров 49,99. Стиральная машина Горенье на 6 килограммов 229 евро. Холодильник LG объемом 333 литра всего 379 евро. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: Ну, кошок Дианюс.
7: Миля, Яньос ар топ. Квас стервете году 500 мл. Тикай пар 99 центиям. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas, pusotrs litrs, arī tikai par 59 centiem. Gatavojies jāņem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
8: Top, top, top!
9: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербатас 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербатас 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
10: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
11: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
12: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро?

0: nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
1: Kā man viss
0: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
2: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: EHR Plus представляет. Крупнейшая тусовка столицы возвращается. Back to лето. Уже 13 июня на Бривибас 96. Русские хиты 2000-х и 20-х на самом большом звуке в городе. На сцене Родион Гурдин и Саша Коврига. 13 июня. Back to лето. Back to лето. Количество мест ограничено. Покупай билет по специальной цене на Ticket Shop LV. До встречи уже 13 июня на Бривибас 96.

0: 4 часа 50 минут.
1: Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно.

0: продолжении «Топ-5 в 5».
1: Со мной, Катей Ерофеевой.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
0: Выпускник основной школы. Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера. Обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
3: Латвия вайк премьеру на таутас. Виктор Свалайнис ир аудзис 5 бērну ģimene. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза – Aicinaus rožu parādi no 4. Līdz 6. jūnijā. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu iedvesmojies sapņu dārzam. Rīga Plaza – tava atelpa. EHR+.
0: Top 5!
1: Всем привет и классного настроения! Пятница уже с нами, и самое время подвести итоги дня в топ-5. Спасибо всем, кто успел поставить лайк. И мы внимательно посчитали ваши голоса, и пятерка этого дня готова. Меня зовут Катя Ерофеева. Будем начинать.
3: Номер

0: Плюс.
1: Топ-5.
0: Это топ-5, и здесь звучат лучшие. Позади «Тестостерон», Дмитрий Джи и Deep Summer с треком «Малыш». Это четвертая строчка. А далее услышим новинку выпуска. В чарт заходит трек от Филатова и Кэроса «Среди счастливых людей». Это свежий релиз, ему всего 2 недели, и мы с радостью запускаем его в компанию сильнейших. Номер 3 на сегодня. Филатов и Кэрос. «Среди счастливых людей».
2: Номер

0: ХР Плюс.
1: ТОП-5.
2: Только что с нами в ТОП-5 была Люся Чеботина с треком «Мотив преступления». И это вторая строчка. Новинка вышла в апреле этого года. Ну а буквально на днях, в канун школьных выпускных, вышла новинка от Люси Чеботиной и Алекса Лим «Последний звонок». Когда-то Баста выпустил хит всех выпускных, ну а теперь Люся Чеботина пополнила коллекцию песен о школе. Ну и теперь переходим к номеру один в ТОП-5. Первая строчка, и это снова новинка, Леонид Руденко «Мы будем помнить» — лучший трек дня. Спасибо за ваши лайки в мобильном приложении Эхо Р и встречайте победителя. Ну а я, Катя Ирофеева, буду прощаться. Всем удачи и пока.
0: Номер один.
1: Новинка этой недели.

0: Epos LV.
1: 5:16.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
1: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за малку проценту гарантии.
3: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа. Их сайт LKPP.LV.
1: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Когда город засыпает, открывается The Garden. Новый

Хит-парада.

0: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
1: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
2: Ieceres kļūst lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordcard kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordcard.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: EHR.FM представляет
4: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
3: Только хиты.
4: EHR Plus. О погоде.
3: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
3: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Рига Плаза айтина уз рожу парады но 4 лид 6 юния. Варак нека 400 рожу штирню, красу, форму ун аромату. Иедвас ну ешь сапню дарзам. Рига Плаза. Тава ателпа.

0: 5%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.

0: 27 miljardi Latvijas ekonomikā, 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT Grupa.
1: Выпускник основной школы. Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера. Обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
2: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
3: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Лейлербас 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
4: Когда город засыпает, открывается The Garden.

0: от Autoparts Trade LV уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Autoparts Trade LV.
1: Далее. Next.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немаю палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбер 3А. www.pta.lv.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.

0: хиты.
1: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.

0: с Робертом Берестовым.
1: Вы слушаете «Эхо Р Плюс». Я Роберт Берестов. А в нашем эфире следующий час — бесплатный телепорт на самые модные вечеринки планеты. Встречайте топ-20 русского танцпола. Рейтинг лучших танцевальных треков недели. Вы услышите треки, которые разрывают танцполы прямо сейчас. А шоу открывает Зиверт с треком «Газ» в ремиксе от Хардовича. Мы начинаем.
0: Номер 20.

0: Максимальную дозу дофамина и уходим в отрыв под лучшие треки недели. Вунамур с треком «Кукла» сегодня отступает на одну позицию. Давай освежим в памяти, кто на прошлой неделе занял первые три позиции и двигаемся дальше.
1: Топ-3 прошлой недели.
2: Номер 3.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
1: Клубный топ-20 русского танцпола.

0: среду мы выясняем, какие танцевальные хиты формируют топ-20 русского танцпола. Певица Мона стала одной из участниц масштабного шоу-концерта «Лабы» с Антоном Беляевым. Выступление состоится уже скоро, 13 июня, на сцене ВТБ-арены. Вместе с Моной на сцену также выйдут Найк Борзов, Биллис Бенд, группа «Комната культуры» и другие исполнители. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Горилла Зиппо «Танцую до утра».
1: Номер 16.
2: Опускается на...

русского танцпола. Здесь собираются главные танцевальные мотивы недели. Это топ-20 русского танцпола. Анна Асти «Плачу на техно» сегодня опускается на две позиции. К

0: Клубный топ 20 русского танцпола.
1: Русского танцпола. Номер 13.
0: Опускается на одно место.

что и Слима. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.fm и в мобильной аппликации Echo.r. Каждый ваш голос влияет на результаты наших топов. Двигаемся дальше, и далее у нас еще одно падение. И это Филатов

0: Crime Brewery, давай не ждать. Сегодня замыкает стартовую десятку. Прямо сейчас окуну тебя в воспоминания и напомню, кто же расположился с 20 по 11 позицию.
1: 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Зиверт, газ.

0: 20.
1: Мона, знаешь ли ты?
2: Знаешь ли ты?
1: Филатов и Керес, включи музыку.
0: Номер 11.
1: Мари Краймбрери.

0: HR+. У микрофона Роберт Берестов, и это ТОП-20 русского танцпола. Главный вопрос сегодня: смогли ли Мод by India и Хачо с треком Шаде удержать первую позицию или нет? У ребят довольно серьезные конкуренты. Это Holy Flame, Леонид Руденко, Айс Гергерт и Зиверт. Буквально через полчаса мы разложим все по полочкам. Ну а пока что на экваторе чарта у нас Беар Вульф, Феникс.
1: Номер 10.
2: Возвращение.

0: Йелгава. Ночной клуб Деблоу. Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
1: Русского танцпола.
2: ЭХР.
3: Номер 9.
1: Опускается

0: разные саунды каждую пятницу и среду на Эхо R+. Это топ-20 русского танцпола. Джонни вместе с Федуком сегодня представили новый летний фит под названием «Лето». Лови новинку на Эхо R+. Выражай ему свою поддержку в виде лайков и в целом слушай классную музыку, которую мы для тебя подготовили. Позиция выше сегодня у нас Ваня Дмитриенко и Аня Пересильта «Силуэт».
1: Номер 8.
2: Опускается на 2 места.

0: Новинка этой недели – Саян Мальбара в ремиксе от Саши Ферста. В песне чувствуется легкая меланхолия, которая гармонично сочетается с ритмом и энергетикой. Получился трек, который одинаково хорошо звучит и в наушниках поздним вечером, и на полной громкости в машине. Сегодня он врывается в чарты 7-й позиции. Ну а строчкой выше – Big Baby Tape, Arne и Toxis – Nobody.
1: Номер 6.
2: Опускается на...

0: русского танцпола.
1: Русского танцпола. Номер 5.
0: Опускается на 2 места.
2: Похожая валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты

0: Айс Гергер и Зиверт Банк в ремиксе от Пичугина. Сегодня ребята выбывают из тройки лучших. Данный трек в топ-20 русского танцпола уже 33-ю неделю. И за это время не раз возглавлял главный танцевальный чарт страны. Строчкой выше Леонид Руденко. Нас не догонят.
1: Клубный топ-20.
2: Качай танцпол! Русского танцпола. Номер 4.
1: Поднимается на 5 мест.

0: от диджея Смайл. Давай напомню тебе, кто расположился с 10 по 2 строчку. И сыграю тебе лидера этой недели.
1: 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Beowulf, Phoenix.

0: Айсгергерт и Зиверт. Банк.
1: Я как будто бы банк, но я не коплю.
2: Номер 4.
0: Леонид Руденко. Нас не догонят.
2: Номер 3.
0: Холи Флейм. Тону.
2: Номер 2.
0: Мия Бойко.

контент этого выпуска. После 19 самых горячих треков недели пришло время назвать лидера. На первой строчке топ-20 русского танцпола.

0: Coyote Fly представляет.
1: В эту пятницу за пультом диджей Густавита и диджей Стоцка. Всю ночь лучшие зарубежные танцевальные хиты. В эту субботу на сцену клуба поднимется Мэттен, одна из самых ярких представительниц мировой танцевальной сцены. Она выступала на главной сцене фестиваля Tomorrowland, а теперь готовится зажечь в Риге. За ее плечами выступления в лучших клубах Ибицы. Не пропусти одну из самых громких вечеринок этого уикенда. Ночной клуб Coyote Fly.

0: Coyote Fly представляет.
1: В эту пятницу за пультом диджей Густавита и диджей Стоцка. Всю ночь лучшие зарубежные танцевальные хиты. В эту субботу на сцену клуба поднимется Мэттен, одна из самых ярких представительниц мировой танцевальной сцены. Она выступала на главной сцене фестиваля Tomorrowland, а теперь готовится зажечь в Риге. За ее плечами выступления в лучших клубах Ибицы. Не пропусти одну из самых громких вечеринок этого уикенда. Ночной клуб Coyote Fly.

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Let's go.

смех, который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96 и

сон, все это как сон. Для тебя его сол, все сказал, без слов, звезда.